Как-то недавно в одной из бесед сквозь сигаретный дым тихо спросил меня старый сосед: «А сколько, скажите, вам все-таки лет?» Странный вопрос, сколько мне лет? Мне о том говори. Сколько мне лет, сколько мне лет? Ну, столько же, сколько и зим. Как же точнее найти мне ответ, список годам моим? Если считать по количеству бед, о, то уж, наверное, за 1000 лет. Странный вопрос, сколько мне лет? Он по плечу молодым. Сколько мне лет? Столько же, сколько и зим. Утром встречаю весенний рассвет, верю глазам твоим. Песни пою, будто мне еще нет даже ушедших 17 лет. Странный вопрос, сколько мне лет? Мне о том говори. Сколько мне лет? Сколько мне лет? Столько же, сколько и зим. Не отрекаюсь от возраста, нет, бережно мной храним. Каждый тот год, что в прошедшей войне был воевавшим, зачислен в войне.

Сколько мне лет? И не боюсь я осенних примет, возраст мой будь моим. Впрочем, чего это ждет наш сосед? Он спросил меня, сколько мне лет. Странный вопрос, сколько мне лет. Мне о том говори, сколько мне лет? Сколько мне лет? Столько же, сколько